0: Краду глюцны, вершися будник, реюються около гашика. Пшитом куля се йому зав'ясовость із обліца, а храпоцо пнувим обляку помалим дугой.
1: Знаш вистану в новим плащику самове дещу сухи. То би рідні було. Люби палки, я то напшауду кшасне дар. Net v tom novom plášču vystanu. Šajnky bývy kamzolik vystanu za šoplejšie dny. Schoam jen až do nôjho leša, pod tústy körjen mojí je vierby.
0: Zimný viečik chapia zase duš. Budník pak se jogo neboj. Maganien to nôj šopvý pláščik. Ze starého jo sebe z ježikovejú glicku ušel pšikšeše. Kradu glucne zalezo nento svojego šopvego gnestka a svyšaš jo jano ešči kšajžny zuk spivanka.

кни старшим фигурам на гвездном небе суша ведны муж. Аж много культуры тож тен небесский регион звезую зведу, дайо се ядноре расквасть. Гаш ё се свинцо ближего ведному мужою, ё кротко на то следовал дешчове цас. Před уже 20 летами ее тому так было в цасу пезные зимы. Пежинцашным календарю некак кейнс януара, захопинг февруара. На близком пецачу, а в окольности срежного мэрия, ее то было лето об лето цас интенсивного дешча, а зимского пелаша.

Цасы показуясь рыбакаям и другим людям, которые же сближаю выше. Само к ним так и не цоглони. Его словом пак не смеешь верить. Видно муж, его вегинг шайжоски огрозны. Рад ваби люди на чахотне местно, або их мега лящи досташ до своей мыцы, а шегнуш кусы до видные глюми. Visibne Martin vidne duch vetglidane na male žiši. Aga šveni pšidu pše blízko k veže, šegňo je kuse a se z nimi zgubijo ve vedach. Ven přebyva pak ve žerje, pak ve jadnom jogo glážanych palastu na dnie jazoru a riku a žarže tam lapjanych popajži.

0: В Депску јо Рихард Матуш улицвал следујуце чојење ве веднем мужу.
1: Ник се главеди тудня, а пча кузде веде ордота, ник стасио во пча реки, уде пча гробле, латого то гелетко се тен са то во стир лет старе гелц, но то е во живих нас те сто око чијаста клета. До студния, уде пча гробле, уйо бейсе китро лето во, те фритко. О, бата гробла, о, глайсе знаш. Ве там пшиже та ве треки. А пензо пшаве, пша дроги руно аж до тих паст. А та гробла е ордуа рита, там са джуиш нас от сто а стверт млету. А сумели веду там огно и загашвание. Но я там, в четвертый дом в нас, там я была кячмарня, а те сумели пеньюши, там костяны, а пен такие бомки, ако сутая церне рожки, квитли. А те другие люди сумели блюж и жидво на двор, в тирирену. А там я была пен, я на и жидво, пен я была даста грубла офн, а... Пеню боя, я на 7-8 рору, а те кариньи в этих бому, что ты к мязу этих рору пшишли. Я не тут гельц там грава, то что все обсунуло. Не испирился та вода. Стоил опичку, гаш, вен я там лажал, гаш, во вец на стояне, мё вена веце и меце. То гале шишнула ночь, а срештих рану, я пен вестави селце в этих кореньях. Тену на то сезала у там, нет. А глотого и ордова вели веце, аж там я та никс, а тен зашиня е. То что нет, верности, а те верности супен им были зете тому, аж те жиши, те им и шах в те веды.